Холодный лимонад и горячие хиты – идеальный микс. «Лито» на радио «Пятница».